Чудо гэсэн цай татна. Барна фильёлы гастай юсаринка. Улэс самасады гуппистай.

тебе кесесен де требиля. Суфри венену бога и носталгия, и анна була вулетта ретурна. Но сам меси перматите, ну я вам има салута. Сите пац, кодичите.